0: Радио Moto for Peace. Контакти без границ.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю Радио Moto for Peace.
2: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.